0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 6 часов.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наше.чудо.рф.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
7: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт,

0: красных машин уже завтра.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.

0: встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов утра. Добрейшего всем утра. Здравствуйте, Красная Армия. Мы начинаем шоу «Летние каникулы». Здесь Антон Колев. Давайте начнем час. И, собственно, начнем мы его вместе с Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Потом немножко поговорим.

Большущий привет, здравствуйте. Здравствуйте, шоу «Летние каникулы» начинается сейчас. Я повторюсь, меня зовут Антон Колев. Здравствуйте, всем доброго утра. Так, с чего хотелось бы начать? Вот вам такая история. Значит, просыпаюсь себе спокойненько сегодня. Собираюсь на работу. Ничто не предвещает беды. Ровно до тех пор... Это сейчас в особенности послушайте тех, кто собирается только выходить на улицу. Я не знаю, в каком городе вы... Ой, в каком городе. Ну, в целом, может быть, и в каком городе вы живете. В каком районе города вы проживаете, но тем не менее. Задумайте сейчас тех, кто собирается выходить на улицу. Может быть, нужно с собой взять какую-нибудь, не знаю, респиратор или, может быть, противогаз. Короче, собираюсь себе на работу спокойненько, спускаясь вниз на первый этаж, и тут происходит какая-то феерия. У нас тетенька-уборщица, она моет полы каждое утро. И я понимаю, что у нее нет альтернативных источников воды, что ей только вот ту воду, которая из-под крана идет в подъезде, брать, да? Но, в общем, она помыла пол. Жарко на улице с самого утра. Это начинает все испаряться, и в подъезде стоит невероятный аромат, конечно. Но вы понимаете, да, что это ирония, это сарказм. Аромат невероятный. И вот я выхожу из двери, притом в подъезд открыт нараспашку. Выхожу из подъезда, и этот аромат, он продолжается. Он как бы... Он идет за мной, он продолжается и продолжается до тех пор, пока я не сажусь в такси. Я так смотрю на таксиста, говорю, доброе утро. Он мне говорит, доброе вонючее утро. Я говорю, то есть мне не показалось. Он говорит, нет. Я не знаю, в восточном микрорайоне пахнет так. Я даже, ну не буду какой-то, не знаю, метафорично это каким образом описывать. Ну нет, это очень плохо пахнет, конечно. Если вы в каком-то другом районе, не в восточном, вот я в Видном живу. Если вы где-то в других местах, напишите, как у вас там. Но вот человек, который вез меня на работу, говорит, в центре там вообще прям сильно-сильно. Чем ближе, говорит, к реке, тем вообще прям как-то еще хуже. Ну, давайте так, это так была капелька дегтя. Давайте посмотрим все на все с другой стороны. Во-первых, приближается день города. Во-вторых, ну вот посмотрите, какое позитивное сообщение к нам пришло от Вадима еще час назад. 6.11 он написал в Макс, пишет, доброе утро. Вот и наступила пятница перед праздничными выходными. А еще у нас сегодня и день аванса, поэтому это вдвойне круто. Всем легкой пятницы. Вот с таким вот пожеланием от Вадима я и предлагаю двигаться нам далее. Ну а по поводу того, что как у вас там с ароматикой на улице в вашем районе, прям можете писать смело вон в Макс 922-300-104.6. Поделитесь просто ради интереса, что где происходит в каких районах. Да, ну а мы продолжим далее шоу «Летние каникулы», несмотря ни на что. У нас здесь много музыки, подарков, развлечений. Что касается подарков, то билеты в кино ожидают кого-то из наших слушателей в этом часе. Будут гороскопы, новости, ну и... Опять-таки, я проскроллил с утра уже ленты различных пабликов, каналов и так далее, для того, чтобы вам какой-то дайджест интересных новостей выдать. Все это в ближайшем будущем. Устраиваемся поудобнее в таком случае и продолжаем далее эту пятницу.

вами интересного такого окружает во всем мире. Ну и, во-первых, продолжая тему того, что на улице, ну, мягко говоря, не очень приятно пахнет. Подтверждение моих слов Женя нам написал, пишет: «Привет, тоже с Видного, прям один в один ситуация, как у тебя. Подъезд, уборщица и осознание уже на улице». И пишет, что он сейчас у Стрелы находится, у моста Стреловского, и там то же самое. Жень, спасибо большое за оперативную информацию, скажем так. Если что, ну, вот где в других будешь районах находиться, ты тоже дай знать, как там, прям, ну, мне интересно, насколько масштабно это все в городе происходит. Что касается новостей, то следующим образом поступим. Я придумал, как попасть, хотя мне это и не нужно совершенно, придумал, как попасть в поле зрения Екатерины Мизулиной. Вот нашел новость про шамана. Я вообще, на самом деле, когда что-то с ним выходит, я такой думаю, это серьезно вообще или это просто в каком-то сюрреалистичном мире мы живем, и вот, ну, человек над нами периодически издевается. Шаман отказался от своих любимых кожаных штанов. Он выпустил ролик, где сжег их прямо в русской печи. И тут это все прикреплено видео, где он берет ухват и прям вот на них надевает кожаные штаны, подцепляет и вот прям кладет в печь. Сделал это все под песню «Братья Славяне» и также добавил, что нас ждет новый шаман. Я, честно говоря, ну, не удивился бы, если бы там из печи еще жихарка бы вылезла и что-нибудь на шамана бы кричала «Бабайка, бабайка». Но такого не произошло. Нас ждет новый шаман. Вопрос в том, кто ждет... ну ладно, не буду завершать этот вопрос. 7.12 Тюмени. Давайте продолжим далее слушать музыку. Впереди Гаязов Бразерс со своим хитом, который называется «Санта-Лючия». Ну а прямо сейчас диджей из Румынии Богдан Медведев, «Broken Heart». Ловите.

0: армии только что, 7.18 в Тюмени. Спасибо ребятам, качнули нас с самого утра. Но и дальше будем раскачиваться не менее мощными хитами. На подходе The Bouncy Magnetic. Этот хит услышим через 3 минуты. Также в обозримом будущем гороскопы новости не пропусти.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сейчас плюс 23 ясно, днем сегодня плюс 28 малооблачно, вечером плюс 26 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красной Армии, выпуск новостей, студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В июне в Тюмени количество осадков превысило климатическую норму в 2,5 раза. Резкий прирост воды после осадков вызвал переувлажнение почвы и привел к активному подъему уровня воды в реке Туре. Об этом пишет издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Росгидромет. Уровень воды в Туре в Тюмени уже превысил 8 метров. По данным сервиса «Паводок.Инфо», до критической точки осталось меньше полуметра. Из-за летнего паводка уже затопило нижний ярус набережной и пляж на озере Круглое. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности. В Тюменской области за первую половину года уменьшилось количество ДТП. Число погибших в них также сократилось на 17,5%. Об этом сообщил губернатор Александр Мор по итогам рабочей встречи с главой региональной госавтоинспекции Андреем Миллером. Всего за полгода в регионе произошло 1165 аварий. Основная причина – это несоблюдение правил дорожного движения. Чтобы сократить число ДТП, будет увеличено количество видеокамер на региональных и федеральных дорогах. Ко дню города Росводоканал Тюмень украсил улицу водопроводную в соответствующей ее названию стилистике. Как сообщили в пресс-службе предприятия, такой музей под открытым небом расскажет об истории первого в Сибири водопровода. Здесь установлены макеты первого водопровода, отслужившая запорная арматура и информационные стенды. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, настало время для гороскопа. 7.28 в Тюмени. Давайте посмотрим, что нам пророчат звезды на сегодня, на 24 июля. Овны. Сегодня у овнов будет немало проблем. Вас то и дело будут выбивать из колеи. Придется приложить немало сил и мужества, чтобы устоять на своих двух. Тельцы. Сегодня тельцов будут искушать и отвлекать от работы все вокруг. Но стоит проявить мужество и не соблазняться. Близнецы. У вас сегодня авантюрное настроение. Так и хочется больше всего узнавать, пробовать общаться с необычными личностями. Раки. Сегодня ракам стоит уйти в тень и работать оттуда. Так вас никто не потревожит, да и мысли в одиночестве помогут во многом разобраться. Львы, сегодня вам не стоит браться лапками за что-то новое. Проблемы будут вылезать то тут, то там. Мне вот нравится, как этот человек, который гороскоп составляет, как он это выражается порой. Львам не стоит браться лапками. Вы всерьез, господин астролог, считаете, что у льва лапки? Интересно. Девы, девам стоит... Сегодня девам задавать рамки будут другие люди. Постарайтесь все же договариваться с ними, и тогда ограничители исчезнут. Весы. Сегодня весам придется чем-то жертвовать, чтобы все дела шли в том самом направлении. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит слушать внутренний голос. Он будет вести их по правильному пути. От проблем бережет интуиция, которую тоже стоит прибавить на полную мощность. Стрельцы. Сегодня стрельцам будет не просто в семье. Конфликты будут разгораться то тут, то там. Так что стоит больше времени проводить не с любимыми, а с самим собой. Козероги. Сегодня козероги как в воду опущены. Никакое настроение. Но от него будет зависеть многое. Так что придется поднимать его всеми силами и способами. Водолеи. Сегодня водолеям стоит экономить по-крупному. На мелочи и хотелки денег точно нет. Так что гулять по магазинам не лучшая идея. Рыбы. Рыбам сегодня придется соблюдать рамки. И несмотря на ограничения повсюду, они будут креативить по полной.

0: с Blue, трек, который называется Girl. В Тюмени 7 часов и 36 минут практически. Мы продолжаем далее летние каникулы и прямо сейчас разыграем парочку билетов в кинотеатр «Атмосинема» и поступим следующим образом. Вы знали, что 24 июля 1969 года, между прочим, то есть день сегодняшний, но год нет, конечно, родилась певица Дженнифер Лопес. Но она же не только певица, она же еще и актриса. Много ролей в кино она сыграла, как камео, так и каких-то других ролей, в том числе и за роль в одном из фильмов. Дженнифер Лопес получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Вот об этом и будет мой вопрос. Свой вариант ответа на мой вопрос необходимо присылать к нам в Telegram или в Макс по номеру 922-300-104.6. И тот, кто первым ответит верно, станет обладателем билетов в кино. Итак, за роль в каком фильме Дженнифер Лопес получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль? Цифра 1 – Милена, цифра 2 – Селена, цифра 3 – Арина. Пишите 922-300-104.6. Мы скоро послушаем совместный хит от Оли Серябкиной и Димы Уриха, после чего подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас, да, плюс 24 градусов, днем сегодня плюс 28, малооблачно, вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
7: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
12: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
13: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: Роем там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ «Петербург». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф». Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жукомотиве из выделенного пула 1-2-трехкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: узнать, кто же стал победителем и забрал у Красной Армии, или заберет, правильнее будет сказать, билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. И я с большим удовольствием представляю вам человека, который давно охотился за этими билетами. Ее зовут Оксана. Оксана, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Как ты загадочно начала наш диалог. Ну что ж, сегодня удача на твоей стороне, я повторюсь. И как мы с тобой где-то вот там за эфиром выяснили, что это все благодаря Дженнифер Лопес.
1: Да, все благодаря ей.
0: Все благодаря ей, потому что, ну вот опять же, да, мы сегодня в нашей киноигре задавали вопрос, связанный с Дженнифер Лопес. Все неспроста, потому что у нее день рождения 24 июля. Я зачем-то даже запомнил год, 1969 году. Вы представляете, насколько уже, какая тетенька уже Дженнифер Лопес. В 69 году она родилась, и вот если бы этого не произошло, то, возможно, Оксана сегодня бы билеты в кино и не выиграла. Ну и вопрос-то был связан вот с чем. Я решил узнать, поинтересоваться, а были ли какие-то кинонаграды у Джей Ло. Но у нее их не было, но было парочку номинаций. Одна из них — это номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Так вот, в каком фильме? «Милена», «Селена» или «Арина»?
1: Это был фильм «Селена».
0: Это был фильм «Селена». Абсолютно верно. Оксана, а у тебя вот какая-то интуиция сработала, или ты смотрела этот фильм и знаешь этот факт?
1: Я его не смотрела, но я слышала о нем.
0: Слышала о нем. Потому что другие два варианта...
1: Видимо,
0: это
1: повод посмотреть.
0: Да, другие два варианта — это просто выдуманные имена. Ну, как выдуманные, они реально существуют, но просто рандомные имена. А вот «Селена», да, действительно, фильм такой был про латиноамериканскую поп-певицу, между прочим, фильм. Тут все прям логично. И действительно, это повод посмотреть. Желаю тебе приятного просмотра, хорошего отдыха, впереди выходные. С наступающим днем города тебя. И всего тебе хорошего.
1: Да, спасибо большое.
0: И тебе спасибо.
1: С наступающим днем города.
0: О, спасибо огромное. Все, счастливо, пока.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну, а мы не прощаемся, мы продолжаем далее шоу «Летние каникулы», и к нам прямо сейчас присоединятся Инноторы 54 Ультра с треком «Talk to You».

0: Так, Росарми, прямо сейчас The Naked and Famous, Young Blood называется эта история, хит на все времена, я так тебе вещи называю, честно говоря, привык называть. 7.50, точное тюменское, продолжаем далее, летние каникулы, впереди нас ожидает хит от Мари Краймбрери, одна из ее последних пластинок под названием «Ты помнишь», услышим уже через 3,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что ж там нам Яндекс.Погода подсказывает? В Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 28, вечером до плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николай Зеленский. Минского 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-200-0017-01.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Wild. Это Albin Wright в финале этого часа на Красной Армии вместе с нами. Немножечко такого пятничного вайба они нам задают. Я думаю, что мы постепенно к этому вайбу будем привыкать, чем дальше будет продолжаться эта самая пятница. Ну а пока предлагаю продолжить далее летние каникулы и отправиться во второй час. Парад!

0: классных автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени, 8 часов утра. Ну что, как я и сказал, второй час шоу «Летние каникулы» стартует. И начнем мы его весьма необычно. Ну, для меня, по крайней мере. Мия Бойко нам в этом поможет. Экспона!

Минуты в Тюмени. Продолжается шоу «Летний каникул». Антон Колев меня зовут. Здравствуйте, доброго утра. И чтобы привлечь ваше внимание, позволю себе сделать вот так. Только не пугайтесь, если вы едете за рулем. Кстати, что касается ехать за рулем, давайте-ка посмотрим, какая у нас там обстановка в городе. Забыл, как это слово называется. 2 балла, дороги почти свободны, но есть неожиданно в рейтинг пробок ворвалась улица Щербакова от улицы Коммунальников до улицы Тимуровцев. Пробка 12 минут. Давайте-ка сейчас посмотрим на карте, что там происходит. Ага, это там, где Газпромовская заправка, так я понимаю, где вот этот треугольничек. Туда вот, если вы со стороны, получается, кольца едете, вот этого вот Щербаковского кольца, там, да, чуть пробка какая-то, 12 минут. До перекрестка, получается, со Строительным двором, да, наверное? Да-да-да, до перекрестка со Строительным двором. Что там произошло, интересно? Но впервые, за столько времени работы на радио, впервые вижу, чтобы там была какая-то пробка. Так, что еще? По классике у нас есть заторы и какие-то дорожные работы от Черышского до Московского тракта на объездной, или, правильнее говорить, на Закалужской улице. Также, если вы едете сейчас со стороны по Московскому тракту, переезжаете, получается, объездную дорогу, едете в сторону Блошинки, там тоже есть пробка как раз-таки до первого светофора. Но, по большому счету, в остальном все. В остальном все. Ну, ладно, хорошо. Еще парочка пробок чуть-чуть есть на Монтажников сейчас, на мосту Монтажников. И там это все, кстати говоря, из-за того, что вот это вот, когда идет сужение, подъезжая к Республике, там правая полоса, их и так 2 осталось. Там еще поставили ограждение, короче, и я не понимаю, в связи с чем. Я так, проезжая мимо, посмотрел, как будто бы там какая-то дыра должна быть, да, чтобы ставить ограждение, ну, в асфальте. Но там, по-моему, ничего не было. И вот, видимо, поэтому там машины и кучкуются, потому что в одну полосу проезжают. Ну, и еще там, ну, вон, на 50 лет октября Пермякова тоже парочка таких затруднительных моментов есть. В остальном дороги свободны. Я желаю всем тем, кто сейчас находится в пути на работу или, может быть, по своим личным делам, чтобы все самое главное спокойно, не спеша, без происшествий и так далее. О, кстати, как вчера мой друг мне хорошо сказал. Мы поехали вместе с ним с работы, и он меня подвозил до дома, до района точнее. И он сказал прикольную фразу. Он недавно человек за рулем, он меня спрашивает: слушай, я вот, ну, на твой взгляд, вообще нормально вожу? Я говорю: да, вполне себе нормально водишь, все у тебя круто получается. Ага, вот нам пишет сейчас Марина. Сейчас, погодите, я к этой истории вернусь. Марина нам пишет: на Одесской Дамбовской очередь на заправку. Так что, если что, можете туда заправляться, не ехать. Ну что, кстати, очередей на заправку вчера тоже обсуждали с людьми этот вопрос. Не то чтобы мы его решали, но просто обсуждали. Интересные, конечно, тейки. Кто-то говорил, где-то там на «Газпром» по 50, по 60 машин стоит. Ну да ладно. Возвращаясь к этой истории, друг у меня спрашивает, говорит, как я вожу? Я говорю, ну в целом вполне себе нормально, единственное, медленно. И он так сказал такую фразу, он говорит, потому что, говорит, успевает всегда тот, кто никуда не торопится. Как-то так он мне сказал. Я такой, Макс, а он, ну, достаточно младше меня, думаю, Максим, ты, конечно, вообще прям хорошую фразу, которая сделала мой день. Потому что я до этого, знаете, я до этого всегда, ну, как-то вот так вот достаточно нервно, как-то так резко за рулем езжу, а тут я прям задумался. Ладно, немножко я разговорился с вами, вот продолжение пишет нам Марина. Доброе утро. Самый прикол в том, что там бензина нет, только дизельное топливо. Я недавно оттуда. Но очередь все равно стоит. Ну что ж, я не знаю. Если есть люди, которые стоят в очереди на заправку на Одесской Дамбовской, имейте в виду, там бензина нет. 8.08 Тюмени. Магия цифр. Загадывайте желания. Ну а мы идем далее. В этом часе, кстати, не пропустите розыгрыш сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. Помимо этого, гороскопы, новости по стандарту. Ну и какие-то кринжовые новости нас с вами тоже ожидают после Люси Чеботиной «Зеленые глаза». Давайте ее послушаем и потом поговорим. Шоу!

город Тюмени. Итак, давайте поговорим о необычных новостях, которые там в сети обсуждаются. Я что-то решил сделать упор, в том числе и на тюменские паблики различные. Но и вот что смог найти. Нашел парочку тюменцев, которые идут пешком из Москвы, и они дошли до Красноярска. Павел и Тамара добрались до Красноярска за 183 дня. Путешественники преодолели более 4,5 тысяч километров и задержатся в городе на несколько дней. И вот я смотрю, они тут фотографируются со стелой Красноярска, где-то, видимо, на въезде в город. И такие достаточно веселые ребята, счастливые. Павел и Тамара в... Не Глоба, если что, мало ли, вдруг вы так подумали. Нет, не эти. Счастливые, улыбающиеся ребята, молодые, красивые. 4,5 тысячи километров как будто бы и не прошли. На фото так выглядят. Добро пожаловать в Красноярский край. Их там уже ждали, собственно говоря. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Пешком идти 4,5 тысячи километров. Это представляете, да? Необычно как. Я, кстати, вчера смотрел одну передачу. Герой, который этой передачи... У него брали интервью. Он прошел, оказывается, есть пешеходный маршрут в мире. Я не помню точно его наименование, но ты там, по-моему, из порта выходишь и приходишь. Куда же ты приходишь? Сантьяго? Я могу сейчас сильно ошибаться. Ну, короче, как-то этот пешеходный маршрут называется что-то там де Сантьяго. 400 километров пешком. Плюс-минус за 20 дней можно дойти. Это вот такой способ немножко перезагрузиться, подумать о своем, порассуждать на тему жизни и так далее. Интересно, надо тоже, может быть, сейчас летние каникулы закончатся у меня, ну, шоу я имею в виду. Может быть, тоже до Тобольска пешком сходить? Как такая идея вам? Если что, вдруг есть желающие пройтись со мной. Не то, чтобы я Форрест Гамп какой-то, да, и люди за мной должны бежать. Нет, но если есть желающие, пишите, рассмотрим такую идею. Почему бы и нет? Я уж думаю, до Тобольска за недельку дойдем. Так, что еще? Об опасности разрезанных арбузов предупредил Роспотребнадзор. Я только не знаю, тюменский или не тюменский, но нашел новость в тюменском паблике. Всю жизнь мы просили четвертинку, половинку арбуза, и вроде бы все нормально было. Но вот что говорит Роспотребнадзор на этот счет. Когда мякоть оказывается открытой, она превращается в идеальную среду для бактерий и вирусов, которые могут вызвать острую кишечную инфекцию. Ножи продавцов не всегда проходят должную обработку, поэтому санитарные правила прямо запрещают продажу бахчевых с нарушенной целостностью. Перед употреблением специалисты также рекомендуют тщательно мыть арбузы, дыни и другие ягоды обычной пищевой содой. Вот это лайфхак, конечно, я такой не слышал. Надо будет подумать насчет этого. Прислушиваться или не прислушиваться — личное дело каждого, но вообще, мне кажется, обычная простая логика в этом всем существует.

0: тех треков, которые в моей личной копилке занимают место не на самом дне, а где-то вот поближе, чтобы всегда была возможность достать, если вдруг эту копилку нужно открыть и что-нибудь себе про запас взять. Magic Cool на Красной Армии, Марфа. Очень жаль, что эти ребята, они, ну, куда-то подевались, наверное, так можно сказать, но тем не менее музыка их живет. Да и вроде бы у них и коллектив-то существует, но на таких, на каких-то там закрытых мероприятиях они и так далее работают. Потрясающий трек вообще. Вот все в нем хорошо, я не знаю. И с музыкальной точки зрения, и со всех остальных. 8.20 Тюмени, двигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. До этого гороскоп, новости, но еще ранее диджей Келвин Харрис приснится к нам с певицей Джази с треком Satisfyer через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично открытой.
4: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Бульвар Баря. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
7: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
11: Пап,

0: 8:26 Тюмени на Красной Армии. Новости, студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет быстрее и займет 3,5 часа, сообщает агентство «Тюменская линия». Этой осенью планируют завершить строительство и реконструкцию участка федеральной трассы Р-351. На участке с 35 по 89 километр появится современная четырехполосная дорога с обходом Белоярского, Мезенского и Малых Брусян. Здесь завершают устройство дорожного покрытия, а также строительство мостов через реки Грязнушку, Белейку и Соловьюшку. Обновленная трасса станет продолжением скоростной магистрали М-12 «Восток» и обеспечит удобное сообщение между Москвой, Екатеринбургом и Тюменью. Кластер среднего профессионального образования «Химическая отрасль» создан на базе Тобольского многопрофильного техникума. Он объединил 5 образовательных организаций региона. Обучение по программе кластера начнется в сентябре этого года. Модернизация в рамках проекта «Профессионалитет» идет при поддержке «Сибура», сообщает агентство «Тюменская линия». По программе «Тобольск настоящий» на базе техникума строят учебно-тренировочный полигон. Для отработки практических навыков будут оборудованы 22 рабочих поста. В Тюмени появилась новая скульптурная композиция «Три соболя». Этот арт-объект стал подарком к 440-летию города. Он разместился рядом с остановкой набережная поблизости ко входу на набережную реки Туры. Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что соболь с древних времен олицетворяет богатство Сибири и неразрывно связан с жизнью нашего края. В носиках соболей меньшего размера спрятаны NFC-чип. Если к нему приложить телефон, можно попасть на страницу с подробностями проекта, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 24 июля. Пойдем, как и всегда, по порядку. Начнем с овнов. Сегодня у них будет немало проблем. Вас то и дело будут выбивать из колеи, и придется приложить немало сил и мужества, чтобы устоять на своих двух. Тельцы. Сегодня тельцов будут искушать и отвлекать от работы все вокруг, но стоит проявить мужество и не соблазняться. Близнецы, у вас авантюрное настроение, так и хочется больше всего узнавать, пробовать и общаться с необычными личностями. Раки, вам стоит уйти в тень и работать оттуда, так вас никто не потревожит, да и мысли в одиночестве помогут во многом разобраться. Львы, сегодня львам не стоит браться лапками за что-то новое, проблемы будут вылезать то тут, то там. Девы, сегодня девам задавать рамки будут другие люди. Постарайтесь все же договариваться с ними, и тогда ограничители исчезнут. Весы. Весам сегодня придется чем-то жертвовать, чтобы все дела шли в том самом направлении. Скорпионы. Вам стоит слушать внутренний голос, он будет вести по правильному пути. Стрельцы. Сегодня стрельцам будет не просто в семье. Конфликты будут разгораться то тут, то там. Так что стоит больше времени проводить не с любимыми, а с самим собой. Козероги. Сегодня козероги как в воду опущены, никакого настроения. Но от него будет зависеть многое, так что придется поднимать его всеми силами и способами. Водолеи. Сегодня водолеям стоит экономить по-крупному на мелочи и хотелки. Денег точно нет, так что гулять по магазинам не лучшая идея. Рыбы. Рыбам сегодня придется соблюдать рамки. Несмотря на ограничения повсюду, вы будете креативить по полной.
0: Гороскоп на Красной Армии.
2: Just when you think you've finally let go.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс прямо сейчас на Красной Армии с треком, который называется «Bizarre». Звучит круто, звучит мощно. 8.35 Тюмени продолжается далее летние каникулы, и мы прямо сейчас приступаем к розыгрышу двух сертификатов по 2 часа пребывания каждый в батутном центре SkyMax. И для того, чтобы их забрать, нужно... четвертым по счету верно, ну, сегодня 24 июля, поэтому такая вот логика. Четвертым по счету верно ответить на мой вопрос и свой вариант ответа прислать в Макс или в Телеграм по номеру 922-300-104.6. Итак, на кону 2 серта батута центра SkyMax. Поступим следующим образом. Я тут узнал, что оказывается сегодня день рождения у напитка, который мы все так сильно любим, люди, которые работают в офисах, в особенности те, кто постарше, те, кто, мне кажется, там... Ну, такие, знаете, староверы. Сегодня день рождения у растворимого кофе, у сублимированного, представляете? Да, 24 июля 1938 года принято считать. Именно в тот день, именно тогда одна из компаний после 7 лет разработок запустила промышленное производство знаменитого напитка, решив проблему излишков кофейных зерен в Бразилии. Вот вопрос мой связан с тем, а что это была за компания? Три варианта ответа. Цифра 1 – Якобс, цифра 2 – Нестле, цифра 3 – Московская кофейня на паях. Пишите ваш вариант ответа в Макс, повторюсь, 922-300-104.6. Мы пока что послушаем парочку минут полезной информации, потом послушаем Ваню Дмитриенко, новый хит его «Недоступно», и потом будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: Так, по данным Яндекс.Погоды, сейчас в Тюмени до плюс 26, уже на улице ясно, днем плюс 28, малооблачно, вечером плюс 26 и тоже малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: 25 июля.
1: Красная

0: шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей. Парад
1: красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
2: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Итак, мы тут сегодня говорим в нашей игре, в которой есть возможность заполучить парочку сертификатов в батутный центр SkyMax. Говорим про день рождения сублимированного кофе. Да, напитка, без которого бы ни один консьерж, наверное, не прожил бы. Или, может быть, охранник где-нибудь на территории какого-то промышленного объекта. Ну и что уж там говорить, да и мы, офисные работники, тоже порой периодически без сублимированного кофе не можем обойтись, без вот этого растворимого кофе. И вопрос мой был связан с тем, сегодня... Я сказал, что 24 июля, по-моему, в 38 году. Сейчас, секундочку, где у меня эта вкладка. Да, 24 июля в 1938 году был, значит, изобретен или как открыт, может быть, этот вот самый растворимый знаменитый напиток. Я неспроста говорю знаменитый, потому что вы все знаете, что это за напиток. Может быть, просто пока не догадываетесь, ну, как он называется. Но, тем не менее, уверен, он знаком всем. Да, тогда одна швейцарская компания, значит, после 7 лет разработок запустила промышленное производство этого знаменитого напитка. Было много самых разных вариантов ответов. Я напомню, что у нас было 3 варианта ответа. Якобс, Несле и Московская кофейня на паях. Не знаю, почему меня так сильно веселит название, но тем не менее. Вот, много разных ответов пришло к нам, но четвертым по счету пришел ответ от Елены, с которой, к сожалению, не получилось связаться, потому что номер телефона у нее скрыт. Лен, пожалуйста, выйди на связь, если ты слышишь. Будет очень здорово. Вот, ну и вообще, давайте как-то с вами будем договариваться, что если вдруг у вас номер скрыт в Максе, вы пишите номер телефона, когда вариант ответа присылаете, чтобы не получалось вот таких ситуаций, что я один тут сижу и разговариваю без слышимого победителя. Ну что ж, настало время озвучить, что же это была за компания. И да, действительно, компания Nestle представила тогда свой напиток Nescafe. Я же говорил, что вы все его прекрасно знаете, собственно говоря, этот напиток. Ну и... Удивительно, что разделилось у нас мнение, как бы тот думал Якобс, кто-то Nestle, почему-то ни один житель Тюмени не написал мне «Московская кофейня на паях». Вы вообще помните этот бренд? Помните рекламу? Я сейчас загуглил рекламу, она же в 2001 году по телевизору шла, там вот это вот что-то в дворцовом стиле, значит, что-то это. Человек, кто он там, вельможа или кто, несет кофе якобы там императрице Екатерине. И там он идет, все его обсуждают, и он такой: «Московская кофейня на паях». Кофе, который хотят все по утрам. Что-то вот такое. Не знаю, мне сильно весело с этого. Вот раньше, конечно, рекламы были. Да, при том, как региональные, так и на федеральных каналах тоже. Ладно, 8.45, продолжаем далее. Это утро. Давайте-ка послушаем новинку, одну из новинок нашего эфира. Это будет не лето, «Someone Like You». Я сначала подумал, что может это что-то типа Адель, но кажется нет.

0: А грустненько как будто бы. Ну что это за пищание какое-то в конце? 8.49, двигаем далее. Впереди до финала часа парочка отличных хитов. Уже скоро Self-Aware от Temper City. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 26 градусов. На улице ясно. А нет, плюс 25 обновился прогноз. Днем сегодня до плюс 28. Вечером плюс 26 будет малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
8: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
9: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
12: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 9 часов утра. Продолжаем далее утреннее шоу «Летние каникулы». У нас тут для вас много всего интересного заготовлено и далее. Ну и впереди мы начнем час с гимна Тюмени, с нашего гимна. Слушаем.
4: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

вами послушали гимн Тюмени, который мы написали вместе со слушателями Красной Армии. Как много было всего проделано для того, чтобы он реализовался. Вообще началось все, насколько мне известно, с того, что наш директор встретился, была встреча, значит, с администрацией города и с представителями СМИ. И там, значит, им была выдвинута инициатива о том, что давайте мы напишем вместе со слушателями гимн Тюмени к предстоящему дню города. Почему бы и нет? Инициатива была одобрена, и вот спустя так много времени, казалось бы, да, спустя полгода мы представили вам этот самый гимн, который, кстати говоря, завтра же прозвучит и с официальной премьерой, так скажем, на параде красных машин, который уже завтра состоится. Вы представляете, завтра день города, на парковке у технопарка мы снова все вместе собираемся для того, чтобы провести 8-й по счету грандиозный парад красных машин. Я уж не знаю, но тут слова излишни, у меня только остаются одни эмоции. Я хочу поскорее завтрашний день, чтобы вновь увидеть это большущее событие. Неважно, будете ли вы в составе колонны, которая поедет по центральным улицам города, или не будете, приходите. Мы будем ждать вас там с 9, с 10 утра на площадке у технопарка. Приходите обязательно. Будет развлекательная программа, будет много подарков. Ведущие Красной Армии тоже там будут, я в том числе. Поэтому увидимся, приходите, будем ждать. Ну а пока, давайте продолжим далее эту пятницу. Она у нас обещает быть весьма и весьма насыщенной. Тем более, что, насколько мне известно, празднование Дня города начинается сегодня. Какие-то мероприятия будут проводиться сегодня, так что всех наших слушателей, всех с наступившим Днем города поздравляю. Что касается этого часа, то здесь мы с вами в таком лайтовом режиме продолжим далее наслаждаться музыкой. Будут какие-то новости, будет гороскоп и, в общем-то, что-нибудь да будем обсуждать. Так что всем еще раз большущий привет, классной пятницы, легкого рабочего дня и, конечно же, хорошего настроения, вопреки

шоу «Летние каникулы», и мы продолжаем далее. Я тут сейчас для вас кое-что нашел такое среди новостей. Я в прошлом части рассказывал, но считаю нужным и снова рассказать это. Вы знаете, что Роспотребнадзор дал рекомендации касаемо одного весьма летнего занятия – поедания арбузов? Вот что говорят в Роспотребнадзоре. Об опасности разрезанных арбузов они нас предупредили, когда вы их покупаете, уже разрезанный. Когда мякоть оказывается открытой, она превращается в идеальную среду для бактерий и вирусов, которые могут вызвать острую кишечную инфекцию. Ножи продавцов, тем более, не всегда проходят должную обработку, поэтому санитарные правила прямо запрещают продажу бахчевых с нарушенной целостностью. Секунду. Немножко нужно было кашлянуть. Перед употреблением специалисты также рекомендуют тщательно мыть арбузы, дыни и другие ягоды обычной пищевой содой. Так что имейте в виду, я сначала как-то достаточно скептически к этому отнесся, к этой новости. Или к этому обращению Роспотребнадзора к нам. А потом думаю, ну нет, в этом же есть какая-то доля правды. Что еще интересненького я нашел? Недосып всего на один час может привести вас к набору веса, показало исследование. Он усиливает воспаление, нарушает обмен веществ и повышает риск вашего ожирения. Для здоровья врачи рекомендуют спать 7-9 часов. И тут я такой, вот в чем причина, Антон. Надо просто побольше спать, а не вот это вот. Можешь и дальше пить эти все пенные напитки и уплетать закуски. Так, еще новость. Плакать на работе полезно. Вы знали об этом? Наверняка у каждого в коллективе есть очень и очень эмоциональный человек. Я помню, у нас тоже одно время была девочка, которая, ну вот, на любое изменение внешней среды в ее рабочем дне, изменение, которое, как ей казалось, ну, с таким, может быть, неплохим, но чуть негативным окрасом, встречалась с ее стороны прям такими очень обильными слезами. И порой это достаточно выматывающе было как для ее непосредственных коллег, так и для другой части коллектива. Так вот, плакать на работе полезно. Исследователи советуют руководителям не пытаться скрыть проблему или успокоить подчиненного, дать ему эмоционально разгрузиться. Термин даже получил название, он называется «hold space» – «держать пространство». То есть боссу нужно просто выслушать и пытаться решить проблему или осудить. Очень актуально к концу недели. На самом деле это, во-первых. Во-вторых, ну тут, я не знаю, мнение такое. Вот что касается, да, руководителей. Был я, значит, у Максима Батрева на мастер-классе, который назывался «Выгорание». Вот и побывал на мастер-классе. Это осенью было. Но у меня, если честно, с памятью после перенесенного коронавируса так себе. В общем, путь от выгорания и обратно. К выгоранию и обратно, да, как-то вот так. И он говорил такую интересную, мудрую особенность. Он говорил, что работодатель, он не психотерапевт. Он, конечно, может выслушать, но вот решать твои проблемы, которые регулярно возникают, если вы регулярно плачете и что-то у вас не так, работодатель как бы он не совсем обязан их решать. Но тем не менее, если вдруг вы видите, что у вас либо ваш подчиненный, либо просто коллега на том же уровне вместе с вами, который работает, и ну вот плохо человеку, ну вот он решил выпустить это свое состояние плохо наружу. Но уж точно не нужно лезть ему под кожу, это во-первых. Во-вторых, не нужно как-то ерничать. И навряд ли стоит делать что-то типа «не-не-не-не-не-не, плакса, плакса». Нет, так тоже делать не надо. Я думаю, что так слезы только усилятся. Поддержите. Все-таки, когда человек перед вами обнажает свою суть, показывая слезы, я думаю, что ну, это стоит только поддержать и ну как-то вот помочь морально. Наверное, ну, дальше сами решите, разберетесь.

0: среди счастливых людей. 9.18 Тюмени. Далее продолжается шоу «Летние каникулы», и в его продолжении хочу сделать небольшой анонс, который вы, в принципе, и так прекрасно понимаете. Впереди гороскоп, и сегодня он тоже такой достаточно интересный, информативный, впрочем, как и всегда. До этого нас с вами ожидают новости, но еще ранее послушаем летний хит от Russian Raw, Alejandro и Wizkid'а «Pongo». Дождемся вместе.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода в Тюмени, ого, уже плюс 27 и ясно. Днем сегодня до плюс 28-30 градусов, я думаю. Вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично оферой.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-925-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Красноармии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Режим угревания воды, поступающей из туры, увеличен в 10 раз. Ежечасный анализ воды показал, что она безопасна для употребления. Об этом агентству «Тюменская линия» сообщил главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин. Метелевские водоочистные сооружения работают в усиленном режиме. Автоматически воду дозируют перманганатом калия и кратно увеличили подачу коагулянта и гипохлорита для дополнительного обеззараживания. Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду в открытой емкости перед употреблением. Тюменские дорожники продолжают работы, несмотря на погодные условия. Жара и дожди мешают укладывать асфальт и наносить разметку. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, при высоких температурах асфальтобетонная смесь дольше остывает и тяжело уплотняется, а термопластик растекается. В жару дорожники занимаются укреплением обочин, установкой дорожных знаков, пишет агентство «Тюменская линия». В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предстоит отремонтировать 39 региональных дорожных объектов общей протяженностью более 97 километров. Завтра Тюмень отметит юбилейный день города. Утром на площади у технопарка стартует парад красных машин. Колонна из 200 машин проедет по центральным улицам областной столицы, а уже в 10 часов на площади начнется праздничная программа в честь Дня города. Для гостей подготовлены развлекательные зоны, розыгрыши призов. Все желающие смогут покататься на настоящем воздушном шаре. Вход свободный. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте заглянем в гороскоп, что нам там пророчат звезды на сегодня, на 24 июля. Итак, поехали, начнем мы с Овнов, как и принято. Сегодня у Овнов будет немало проблем, вас то и дело будут выбивать из колеи, и придется приложить немало сил и мужества, чтобы устоять на своих двух. Тельцы, сегодня Тельцов будет искушать и отвлекать от работы все вокруг, но стоит проявить мужество и не соблазняться. У близнецов сегодня авантюрное настроение, так и хочется больше всего узнавать, пробовать и общаться с необычными личностями. Раки, сегодня ракам стоит уйти в тень и работать оттуда, так вас никто не потревожит, да и мысли в одиночестве помогут во многом разобраться. Львы, сегодня львам не стоит браться лапками за... Но что это за формулировка? Львам не стоит браться лапками за что-то новое, проблемы будут вылезать то тут, то там. Ну я не знаю, но... не стоит браться лапками, это больше бы раком подошло, например, бы, или кому, ну да, наверное. Девы, сегодня девам задавать рамки будут другие люди, постарайтесь все же договариваться с ними, тогда ограничители исчезнут. Весы, сегодня весам придется чем-то жертвовать, чтобы все дела шли в том самом направлении, в котором нужно. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит слушать внутренний голос, он будет вести их по правильному пути. Стрельцы, сегодня стрельцам будет не просто в семье, конфликты будут разгораться то тут, то там, так что стоит больше времени посвящать не любимым и близким, а самим себе. Ну, видимо, чтобы не разгорелись конфликты.

сильно. Козероги. Сегодня козероги как в воду опущены. Никакого настроения. Но от него будет зависеть многое. Так что придется поднимать это настроение всеми силами и способами. Водолеи. Водолеи. Сегодня водолеям стоит экономить по-крупному. На мелочи и хотелки денег точно нет, так что гулять по магазинам не лучшая идея. Оставайтесь дома. Рыбы. Рыбам сегодня придется соблюдать рамки. И несмотря на ограничения повсюду, они будут креативить по полной. Но у меня почему-то сразу отсылка, как будто бы рыбам придется соблюдать рамки, но они же в аквариуме, наверное, поэтому...

0: Диджей Смэш, 9.36 Тюмени. Продолжим далее летние каникулы. Нам впереди есть что послушать. На подходе один из моих последних любимых хитов. Это Tame Impala и Jenny Dracula. Уже через 3 минуты дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: Что-то во мне какой-то Гунган проснулся из «Звездных войнов». Почему-то плюс 27 Тюмени по данным Яндекса. Сейчас и ясно. Днем сегодня до плюс 28.30. Вечером плюс 26 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
4: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
6: «Гейадзе. Вещанная сказка».
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Звонил мне день города сейчас, говорит, будете вы или не будете, ну, про вас спрашивает, про слушателей наших. Так вот, я решил напомнить вам, что завтра в 9 утра, плюс-минус, да, ну, по-моему, с 9:30, а, или это мы туда приходим, возможно, гостей надо чуточку попозже приглашать. В общем, напомню, что завтра на площадке у технопарка встречаемся с вами на 8-м по счету параде красных машин. Да, будем ждать всех, приходите обязательно, будет крутая программа, будет много подарков, различных интерактивных площадок для всех наших гостей, помимо самого парада, конечно же, и даже, представляете, даже настоящий большой воздушный шар будет там. Угу. Все это для вас, наши уважаемые слушатели, наши любимки, все это для вас. Парад красных машин завтра, 8-й по счету, состоится. Помимо этого, будет большое количество самых разнообразных сюрпризов для вас. Приходите, я там тоже буду. Встретимся, увидимся и обязательно пообщаемся, если вдруг вы, конечно, того захотите. Проведем время как-то и так далее. Ну а пока давайте продолжать эту пятницу, 24 июля сегодня. И у нас впереди продолжение этого часа, хит от группы «Серебро». Новый, кстати говоря. Я такой в какой-то момент, когда вот появился мус-редактор, нам этот новый дроп музыкальный сделал. Я думаю, а вообще, вот, ну, в целом, разве группа «Серебро» существует еще? Оказывается, да. Вот, по-моему, начало июля. Именно в этот период примерно вышла вот эта вот песенка. «Смотри, но не трогай» называется она. Давайте ее послушаем, а потом... А потом Эминем и Риана «Love the way you like».

0: Две легенды мировой сцены вместе с нами в это утро, в пятничное. Ну что ж, продолжим далее слушать музыку до финала шоу «Летние каникулы». На подходе Bauer, Calling Out For You уже через 3,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
3: 25 июля. Красная армия.

0: возможностей для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар. И колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных марш. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
9: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: И ждем коронную фразу. Где же она? Ну, тетенька, скажите. Ну.
1: Life is
0: simple. Дождались Мэзик, Маршал Джефферсон и Салам Дас на Красной Армии с треком Life is Simple. Жизнь проста. И эту простую жизнь для вас далее здесь, на Красной Армии, продолжит Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Мы, если честно, тут за эфиром орем уже минут пять, наверное.
0: Ну, есть такое. И не подумайте, не то, что тут типа
1: Нет, мы просто смеемся над новостью про двух австралийцев, которые преодолели пролив на деревянном туалете.
0: Который купили.
1: Купили? Ну, прям совсем новый, да?
0: И почему они поплыли, да, собственно
1: говоря? Они не хотели платить за доставку, понимаешь?
0: Да, но они просто не знают про Авито доставку дешевую.
1: Ну, понимаешь, 1100 рублей за доставку туалета.
0: 1100 австралийских долларов, наверное.
1: Ну, там другая цена какая-то.
0: Ну,
1: на российские рубли 1000...
0: Мне кажется, это вообще русские были, ну, потому что, ну, только мы до такого додуматься можем.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 10 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Настрой суперпозитивный. Врываемся в эту пятницу и скорее уже.

С темой проще, я так понимаю, песня о том, что к жизни нужно относиться проще. Но вот герои следующей новости. Два австралийца не ищут легких путей. Один из них заказал будку деревянного туалета для своего участка, но не хотел платить за доставку 100 тысяч рублей на наши деньги, между прочим. Тогда они с другом приехали за этим туалетом, оборудовали площадь.

такими воздушными подушками. На нем стоит будка, ну и два пацана тоже тусуются. Они преодолели сложнейший пролив и остались счастливы, довольны, сэкономили целых 100 тысяч рублей. Я вот сейчас говорю, и мне прям очень стыдно за то, что мне иногда лень спуститься вниз за заказом Wildberries. Они вот целый пролив преодолели, чтобы доставить свой заказ. В общем, классного тебе дня. Мы погнали вместе с хорошей музыкой далее. Мона и ее и Ардан на очереди. А прямо сейчас Софи Така, Манхэттен на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Днем станет еще жарче, плюс 29, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сильный хит «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана.
3: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомли.
1: Лови этот насыщенный саунд в своих динамиках через две с небольшим минутки.
0: Реклама.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
10: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Днем еще жарче, плюс 29. Осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцуем на лайте под «Meet Me in the Dark» от AVE.

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин. Эталон. Авто 72. Или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 315-723-202-0-1701.
3: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.

На Красной Армии Леди Гага и Долчи «Runway». Исполнительницы хотели воссоздать атмосферу модных показов, и у них это точно получилось. А у нас завтра будет свой модный показ от тюменских дизайнеров в рамках парада красных машин. Да, в 10 утра у технопарка развернется масштабнейшая программа. Помимо модного показа тебя ждут интерактивы с призами, настоящий воздушный шар и, конечно же, сам парад красных машин. Пожалуй, самый яркий, зрелищный всероссийский флешмоб, который, я считаю, нельзя пропускать. Поэтому ждем тебя завтра в 10 утра у технопарка. Будем встречать День города вместе. В самые же ближайшие минуты встретим Чарли Пута и Селену Гомес с милейшим треком We Don't Talk Anymore. Сразу после Джонни Федука «Лето» на Красной Армии.

0: погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 28, ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. К обеду будет еще жарче, плюс 29, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят такие мировые звезды, как Marshmello и Portugal The Man. Встречай ребят с суперхитом «Феникс» в своих динамиках уже скоро.
6: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
8: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
4: и слушай новые треки.
3: Ступай
4: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай
4: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие ништяки мы приготовили для тебя в рамках программы «Плюс Вайб». Ну а музыкальные вкусняшки уже впереди. Не переключайся.

пятницу. И мы готовы накинуть еще плюс вайп и порадовать тебя классным подарком. А именно, ты можешь получить сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс» и отведать баварской кухни за наш счет. Для этого слушай плюс вайп с 12 до часу, выполняй мое задание и оставайся на связи. Вот так вот все просто. Пока же раздаю все самое вкусное в плане музыкальном. На очереди атмосферная тема «Довольна» от проекта «Немига». А прямо сейчас на Мипнау и «The Warming Tucson» на Красной Армии. Доброе

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. К обеду станет еще жарче, плюс 29, осадков не ожидается. Не забудьте кепку либо панамку.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от Джонаса Блю. Тема называется «Girl». Афишу на День города от Тани Завроцкой тоже послушаем. Не переключайся.
0: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
4: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня Тюмень еще листает книги, смотрит мультфильмы и ходит в театр. А завтра город отмечает 440-летие. Так что предстоящая суббота будет громкой, яркой, спортивной, вкусной. Ну и, конечно же, красной. Но обо всем по порядку. Сегодня, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте 6+. Ну а вечером в 19:00 в Малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней» 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар-бенд». Начало в 21:00, 18+. А вот завтра я даже не знаю, как рассказать обо всем и при этом уложиться в тайминг, но я очень постараюсь. Завтра, 25 июля, Тюмень отмечает свое 440-летие, и праздник начнется с самого утра. Будет открыто 60 площадок. В 9 утра у мультицентра «Контора пароходства» стартует чемпионат и первенство Тюмени по функциональному многоборью и турнир «Самый подготовленный человек». Лучшие атлеты будут проходить испытания на силу, скорость, координацию и выносливость. 6+ и 12+. В это же время в 9 утра на правом берегу набережной начнется гастрономический фестиваль «Битва на шампурах». Шеф-повара приготовят мясо и овощи на огне, угостят гостей и поделятся фирменными секретами на мастер-классах. Приходить лучше голодными, а уходить, ну, как получится. 0+. С 10 утра на площади у Тюменского технопарка стартует 8-й парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов проедут по центральным улицам, а затем праздник продолжится у технопарка с прямым эфиром Красной Армии, интерактивами, подарками, концертом и премьерой нового гимна Тюмени. 0+. В 11 утра в сквере имени Леонида Сгерского откроется площадка «Легенда приходит в город Тюмень» от фестиваля «Одиссей. Легенды об Алакан». За музыкальное настроение будут отвечать тюменские диджеи, а в специальной зоне преображения каждый желающий сможет примерить необычный фестивальный образ для эффектных фотографий на памяти 0+. В 12:00 на центральной площади начнется фестиваль «Танцующий город». Учтите, что фраза «я просто посмотрю» в этот раз может не сработать 0+. В 15:00 на городской площади начнется создание юбилейного торта-рекордсмена весом 440 килограммов. Огромный торт оформят в виде тюменского махрового ковра, украсят съедобными наличниками и изображениями городских достопримечательностей. А после официального разрезания им угостят всех гостей 0+. Ну а поздним вечером в 22:00 на правом берегу набережной пройдет фестиваль фейерверков «Феерия огня». Ночное небо над Турой заполнит цветовые композиции и разноцветные залпы. А перед главным шоу выступят тюменские артисты и музыкальные коллективы. Вот такой красивый финал дня нас ожидает. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу в Тюмени плюс 28, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером до плюс 26, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем совместку 8-901 от Ольги Серябкиной и Димы Ориха.

0: Послушайте новый гимн Тюмени, не пропусти.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: 25 июля.
1: Красная

0: Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных марш. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте. Празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

Только что на Красной Армии был Teddy Swims с пластинкой Mr. Know It All. Двигаемся далее под лучшую музыку. А еще я, как и обещала, рассказываю, где ты можешь услышать новый гимн Тюмени. Мы создали его вместе со слушателями, провели глобальную работу и хотим разделить с тобой момент премьерных прокатов. Ближайшая возможность будет в 14 часов ровно. Ты услышишь гимн города в прямом эфире Красной Армии. Также он уже звучит на радио «Город». Также совсем скоро он появится на всех стриминговых площадках нашей страны. И, конечно же, в День города завтра на всех праздничных площадках он тоже будет греметь. И все вместе будем праздновать день рождения лучшего города Земли. В самые ближайшие минуты будем праздновать появление Кэлвина Харриса и Джейзи с темой «Satisfy». Обожаю этот трек очень горячо. Хочу, чтобы ты его послушала. Но сначала Мальбек и Сюзанна, не менее крутая песня «Гипнозы» на Красной.

0: Реклама.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
11: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
12: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет».
14: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
15: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
16: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 12 часов. Это старт программы «Плюс Вайб». Впереди музыка, призы и твоя возможность появиться в прямом эфире. Не переключайся.

0: Записывай уже сейчас 8-922-300-104-6. Обязательно добавляйся, и будем с тобой оставаться на связи. Будем с тобой вместе. Желаем большущей удачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Знаешь, это сейчас можно прийти в любую кофейню и заказать какой-нибудь раф на молоке единорога с посыпкой из корня мандрагоры и еще и холодный с кубиками льда. Ну, я, по крайней мере, люблю такие извращения над эспрессо. Ну, а начинали мы все с вами с самого обыкновенного Nescafe Gold, самого обыкновенного растворимого кофе. И именно ему будет посвящено ближайшее время в программе Plus Vibe, потому что именно сегодня отмечается день рождения растворимого кофе. Тот самый день, когда какой-то замечательный человек научился из зерен кофейных делать вот такое вот произведение искусства. Твоя задача ответить, сколько лет сегодня исполняется растворимому кофе. Для этого добавь наш номер 8-922-300-104-6 Telegram, либо в Макс, и будь готов, готова прислать ответ на следующий вопрос. А сколько лет сегодня исполняется растворимому кофе? Первый вариант – 100 лет, второй вариант – 95 лет, третий вариант – 88 лет. Порядковый номер, либо саму цифру присылай в Telegram и оставайся на связи. Не забудь еще и продублировать свой номер телефона на всякий случай. Ну, так будет удобно нам с тобой связаться.
0: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 14 минут. Сегодня 24 июля, день рождения растворимого кофе. Ну а сколько именно лет исполнилось этому напитку богов, расскажет Егор. Егор, привет.
2: Всем привет.
1: Как дела у тебя?
2: Да все отлично. Как у вас?
1: Очень хорошо, просто супер, потому что как раз-таки растворимого кофе я сейчас и бахнула целую огромную кружку.
2: Давай. Я тоже с утра.
1: О, ну класс, тогда жму тебе руку. Ответь все-таки на вопрос, сколько лет нашему любимому с тобой напитку. Первый вариант 100 лет, второй вариант 95 лет и третий вариант 88.
2: Я выбираю третий вариант, 88 лет.
1: И это абсолютно верно! Егор,
2: ура!
1: Ты абсолютно прав. Ты отправляешься в ресторан «Максимилианс» за наш счет. Можешь там вкусненько перекусить. Напитки там тоже большая такая обширная линейка, включая кофе. И хорошего тебе дня, классного тебе лета.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Впереди розыгрыш парного пригласительного в Atmos Cinema. Еще много классной музыки, не переключайся.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Люся Чеботина с темой «Зеленые глаза» была только что в эфире «Красной армии». Это программа «Плюс Вайб», которая вовсю мчится навстречу отдыху и помогает тебе этот рабочий день сделать динамичнее, интереснее. И, возможно, еще и некоторый приз ты можешь получить, тогда станет еще радостнее. Далее у нас афиша Тани Завродской. Она перебрала все события, которые произойдут в день города в нашей любимой локации, и самые крутые тебе подскажет, поэтому не пропусти эту инфу далее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас +29, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером +26, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

0: порядку. Сегодня, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм 0+. Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней» 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар-бенд». Начало в 21:00, 18+. А вот завтра я даже не знаю, как рассказать обо всем и при этом уложиться в тайминг, но я очень постараюсь. Завтра, 25 июля, Тюмень отмечает свое 440-летие, и праздник начнется с самого утра. Будет открыто 60 площадок. В 9 утра у мультицентра «Контора пароходства» стартует чемпионат и первенство Тюмени по функциональному многоборью и турнир «Самый подготовленный человек. Лучшие атлеты» будут проходить испытания на силу, скорость, координацию и выносливость 6+ и 12+. В это же время в 9 утра на правом берегу набережной начнется гастрономический фестиваль «Битва на шампурах». Шеф-повара приготовят мясо и овощи на огне, угостят гостей и поделятся фирменными секретами на мастер-классах. Приходить лучше голодными, а уходить, ну, как получится, 0+. С 10 утра на площади у Тюменского технопарка стартует 8-й парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов проедут по центральным улицам, а затем праздник продолжится у технопарка с прямым эфиром Красной Армии, интерактивами, подарками, концертом и премьерой нового гимна Тюмени 0+. В 11 утра в сквере имени Леонида Сгерского откроется площадка «Легенда приходит в город Тюмень» от фестиваля «Одиссей. Легенды о Балакан». За музыкальное настроение будут отвечать тюменские диджеи, а в специальной зоне преображения каждый желающий сможет примерить необычный фестивальный образ для эффектных фотографий на памяти 0+. В 12:00 на центральной площади начнется фестиваль «Танцующий город». Учтите, что фраза «Я просто посмотрю» в этот раз может не сработать 0+. В 15:00 на городской площади начнется создание юбилейного торта рекордсмена весом 440 килограммов. Огромный торт оформят в виде тюменского махрового ковра, украсят съедобными наличниками и изображениями городских достопримечательностей. А после официального разрезания им угостят всех гостей 0+. Ну а поздним вечером в 22:00 на правом берегу набережной пройдет фестиваль фейерверков «Феерия огня». Ночное небо над Турой заполнит цветовые композиции и разноцветные залпы. А перед главным шоу выступят тюменские артисты и музыкальные коллективы. Вот такой красивый финал дня нас ожидает. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: К этому часу в Тюмени 29 градусов жары, можно так сказать. Все по-разному справляются с высокими температурами. Лично я обожаю ходить в кино и нежиться там под кондиционерами, потому что, ну, считаю, и температура комфортная, и заодно смотришь что-то приятное и прикольное. И прямо сейчас...

0: кайф. Уже сейчас добавляй нас в ТГ либо в Максе, номер 8-922-300-1046, это официальный аккаунт Красной Армии, и присылай ответ на следующий вопрос. В недавнем интервью Том Холланд назвал своего любимого супергероя в истории. Кто это был? Первый вариант – Железный Человек, второй вариант – Бэтмен, третий вариант – Человек-паук. Напомню, что Том Холланд сам исполняет роль Человека-паука. Вот-вот премьера состоится очередного фильма. Назвал ли он своего собственного героя в числе любимых? Тоже вот интересный такой вопрос. Пиши прямо сейчас 8-922-300-1046 и оставайся на связи.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
0: К данному часу в Тюмени плюс 29 градусов, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 26, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Построим там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
2: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
1: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 45 минут в преддверии премьеры очередного фильма о Человеке-пауке, которого исполняет Том Холланд. У него самого спросили: Том, а у тебя-то какой любимый кино? Какой любимый супергерой? И Том его назвал и, безусловно, всех, наверное, удивил. Об этом мы сейчас будем рассуждать вместе с Дашей. Даша, привет!
2: Всем привет!
1: Скажи, а вот у тебя есть любимый супергерой?
2: Слушайте, но «Железный человек» в исполнении Роберта Дауни-младшего, мне кажется, просто прекрасен.
1: Согласна. Мне кажется, это был какой-то такой прям слом, да, в супергероике, когда он появился. Что-то прям...
2: Да, однозначно.
1: Новое что-то он привнес. Ну и как ты думаешь, кого назвал Том Холланд своим самым любимым супергероем? «Железного человека», «Бэтмена» либо «Человека-паука»?
2: «Железного человека».
1: Yes! Поздравляю! Тебе достаются 2 билета в Атмос Синема. Возьмешь с собой кого-нибудь, и можно на того же Человека-паука сходить. Ну и добавлю, что Том Холланд, знаешь, почему «Железного человека» назвал?
2: Почему?
1: Он говорит, ну вот Бэтмена, Супермена разные играли актеры, а «Железный человек» — это вот именно Роберт Дауни-младший,
2: да,
1: и никто
2: да,
1: другой.
2: Да.
1: Вот это очень круто.
2: Да, это здорово. Спасибо огромное.
1: Давай, спасибо и тебе, пока.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: темой среди счастливых людей. Думаю, что вот на этом моменте как раз-таки пора финалить программу «Плюс Вайб». Следующий устроим в понедельник, также с 12 до 13 часов, как и в любой будний день. Далее по плану множество топовых треков, среди них атмосферная селфи-вэй от Temper City. Послушаем уже совсем скоро. Оставайся рядом.
1: Прогноз погоды.
0: Синоптики сообщают, что в Тюмени плюс 29, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 26, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия»? Хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: В реке Турия зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
13: Скажи 3300.
14: Не, я знаю этот прикол.
13: Ну скажи.
14: 3300.
13: Почисти рот у гигиениста.
15: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Продолжаем эту пятницу в компании топовых исполнителей. Среди них диджей Тиесто с суперхитом Beautiful Places. Послушаем сразу после лирика и его Don't Go Mad.

Он in the deep, и раз уж мы заговорили о масштабе, мы его устроим завтра. Завтра случится парад красных машин. Всероссийский масштабнейший флешмоб, который известен на всю страну и который собирает не только тюменцев, но и гостей всех близлежащих городов. Еще к нам приезжали из Новосибирска, еще к нам приезжали из Алтайского края и из многих других локаций, которые тоже хотят присоединиться к этому большому событию с фирменным красноармейским вайбиком. Ты тоже подходи завтра к 10 утра на площадь у технопарка. Будет заряженная программа с приглашенными артистами, подарками и самым настоящим воздушным шаром. Ну и, безусловно, гвоздь программы, колонна красных машин будет стартовать в 12:00, и мы все вместе можем дать старт этому классному событию. Далее будем слушать Кунс и Тефилюс «Лондон Галакси». Прямо сейчас на Коста Ла Коста и Черри Лейди. Это «Красная армия». Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 29, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером до плюс 26, осадков синоптики не обещают. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим невероятный голос Алекса Уоррена в песне «Фивер».

0: еще больше крутых исполнителей. Далее не переключайся.
1: Реклама.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично офертой.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня Тюмень еще листает книги, смотрит мультфильмы и ходит в театр. А завтра город отмечает 440-летие. Так что предстоящая суббота будет громкой, яркой, спортивной, вкусной. Ну и, конечно же, красной. Но обо всем по порядку. Сегодня 24 июля. День можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. Ноль плюс. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней» 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар-бенд». Начало в 21:00, 18+.

0: гастрономический фестиваль «Битва на шампурах». Шеф-повара приготовят мясо и овощи на огне, угостят гостей и поделятся фирменными секретами на мастер-классах. Приходить лучше голодными, а уходить, ну, как получится. 0+. С 10 утра на площади у Тюменского технопарка стартует 8-й парад красных машин. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов проедут по центральным улицам, а затем праздник продолжится у технопарка с прямым эфиром Красной Армии, интерактивами, подарками, концертом и премьерой нового гимна Тюмени. 0+. В 11 утра в сквере имени Леонида Сгерского откроется площадка «Легенда приходит в город Тюмень» от фестиваля «Одиссей. Легенды об Алака». За музыкальное настроение будут отвечать тюменские диджеи, а в специальной зоне преображения каждый желающий сможет примерить необычный фестивальный образ для эффектных фотографий на памяти. 0+. В 12:00 на центральной площади начнется фестиваль «Танцующий город». Учтите, что фраза «я просто посмотрю» в этот раз может не сработать. 0+. В 15:00 на городской площади начнется создание юбилейного торта-рекордсмена весом 440 килограммов. Огромный торт оформят в виде тюменского махрового ковра, украсят съедобными наличниками и изображениями городских достопримечательностей. А после официального разрезания им угостят всех гостей. 0+. Ну а поздним вечером в 22:00 на правом берегу набережной пройдет фестиваль фейерверков «Феерия огня». Ночное небо над Турой заполнят цветовые композиции и разноцветные залпы. А перед главным шоу выступят тюменские артисты и музыкальные коллективы. Вот такой красивый финал дня нас ожидает. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 29, ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Вечером плюс 26, ночью плюс 20, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек «Calling Out For You» от Bauer.

0: Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

Красная армия, в Тюмени 13:45, и я с тобой, я к тебе тут с роскошной новостью. Мы вот-вот загрузили гимн Тюмени на музыкальной площадке и спешим тебе об этом сообщить. Слушай песню, которую создали мы, красноармейская команда, тюменские сонграйтеры и наши слушатели все вместе, и которую мы будем слушать еще и на праздничных площадках завтра в течение дня, и которую мы послушаем еще и в эфире совсем-совсем скоро. Ну, возвращаясь к площадке.

0: день, поэтому, ребят, я просто в таком восторге, что несу, что попало. В общем, все круто, все классно, оставайся на Красной Армии. Впереди Джонни, Федук и их лето.
1: В городе

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от A-Notor и 54 Ultra. Talk to you. Вот так красиво продолжим этот день. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-707-013-21-95.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Такое вот музыкальное событие в эфире «Красной армии» — это появление A-Noter и 54 Ultra, тема «Talk to You» и куча-куча других событий у нас происходит прямо сейчас. О них далее расскажет Варя Чайка. Привет, Варь.
1: Привет-привет, конечно. Хочу сказать, что мы уже скоро насладимся новым гимном Тюмени. Вот буквально там ближайшие секундочки он прозвучит. Также хочу рассказать о том, что наконец-то вышел гимн на различных онлайн-площадках, и можно наслаждаться на Spotify, ВК музыка. В общем, их целое множество. Полным списком можно ознакомиться в нашей группе во ВКонтакте. Ну, а тебе хочу пожелать хорошего дня.
0: Спасибо и тебе.
1: Пока-пока.
2: Парад.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: И 14:00. Но далее насладимся таким заботливо созданным, кропотливо написанным совместными усилиями нас, Красной Армии, наших слушателей гимном Тюмени уже прямо сейчас.
0: Красная Армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

На Красной Армии супердуэт Леони и Калум Скотт с темой «Stay», что значит «Останься». Я же точно порекомендую завтра не оставаться дома, а подтягиваться к 10 часам утра в Тюменский технопарк, где парад красных машин откроет празднование Дня города Тюмени. Все заявочки приняты, кто успел, тот и съел, как говорится, но для гостей тоже много крутого интерактива, как, например, воздушный шар, батуты, концертная программа и множество крутых подарков. Встретимся уже завтра и отметим День города вместе с Красной Армией. Далее же встретим шикарную Эйву Макс с пластинкой «Kill It Queen», и появится она сразу после песни «Триггер» от Люси Чеботиной на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая вещица «Газ» от Юлии Зиверт.

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575-7-5-5. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+, Веропыту.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
0: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон «Meet Me in the Dark» от Ave.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
6: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

На Красной Армии Кельвин Харрис и Джейзи с пластинкой Satisfy, что переводится как наслаждение. Ну а главным тюменским чартом выборка насладимся уже сегодня в 19.00, когда к нам заглянет Гера Адамян и расскажет, кто из ваших хитовых любимчиков стал лидером недели, а кто, напротив, покинул чарт под натиском более успешных исполнителей. Стартуем ровно в 19.00. До этого, конечно, также множество приятного саунда. Впереди моя Мишель с романтической песней «На малиновой луне». Но сначала диджей Дэвид Гетта и Сэм Мартин с опасной темой Dangerous на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Hugels с классной темой «Moving to the Sun».

0: И появится он буквально через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН П 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.

0: тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Сегодня 15:00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится южнокорейская звездочка Санми с пластинкой Cynical. Но сначала супер дуэт Пилат и Кэрос с темой «Среди счастливых людей».

На Красной Армии диджейский дуэт Avalon Rockstand с мощным саундом Vertigo. Это история о всепоглощающем чувстве влюбленности. И, кажется, именно такие эмоции испытали сегодня все любители хоррор-фильмов. А все потому, что вышел первый трейлер нового Resident Evil или Обитель зла от Зака Крегера. Этот парниша начинал в комедийных скетч-группах на ТВ, ну, подобно нашего КВН. А в итоге стал не последним человечком в хоррор-фильмах и оказал в целом большое влияние на жанр ужасов. Релиз нового «Обителя зла» запланирован на 18 сентября этого года. Трейлер уже вышел. Ну что ж, ждем с нетерпением. Далее же дождемся диджея Смэша и Диора с прикольной темой «Розовый туман». И прямо сейчас вещица из прошлого «Complicated» от Аврил Лавин на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Богдан Медведев с мощным саундом в теме

0: И появится он буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ЕЕ 955. 12+.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени, к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ольга Серябкина и Дима Урих с горячущей историей 8-901.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-202-0-17-01.
7: Скажи 3-300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3-300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

На Красной Армии счастливые участники чарта «Выборка» Тэм, Импала и Дженни с пластинкой «Дракула». А уже завтра мы тоже будем в счастливом положении. Все потому, что будем отмечать 440-летие Тюмени. И мы приглашаем тебя разделить этот день вместе с Красной Армией. В 10:00 на площади у Тюменского технопарка стартует парад красных машин. И на нем тебя ждет концертная программа, множество крутых подарков и визитная карточка самого мероприятия «Колонна красных машин». Присоединяйся обязательно. Вся подробная инфа лежит в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». В Тюмени уже 3 часа 44 минуты, а мы продолжаем двигаться в сторону завершения этого рабочего дня. И компанию нам составит коллектив «Беовульф» с хитовой вещицей «Феникс». Но сначала послушаем группу Coldplay «Adventure of a Lifetime» на Красной Армии.

0: настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в «Бульвар-баре». Герцена 63. Звоните 666 333.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗС Бетилатанс. Проектная декларация на 67.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 трёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Сегодня 14:00. Скоро поделюсь крутым плейлистом для твоей вечеринки. Но сначала музыка. Встретим Рэй с хитовой вещицей «Where is my husband?» и прямо сейчас «Don't wanna go home» от Медузы и Генрика Мамильо.

На Красной Армии Люся Чеботина с танцевальной темой «Зеленые глаза». Ну, а множество танцевальных тем ждет тебя сегодня в 21.00 в рамках дэн-шоу «Партизан». А «Партизан» — это хиты, новинки и, конечно, классика танцпола. Не нужно ничего искать. Вот он, готовый плейлист для твоей вечеринки ждет каждую пятницу и субботу ровно в 21.00 на Красной Армии. Пока же дождемся Ти-Свифт. Лиричная история The Fate of Ophelia и прямо сейчас легендарные Мэткон с темой Begging на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Дискотека Авария» Ивана Мур с пластинкой «Кукла» в шикарной аранжировке.

0: Насладимся этим саундом полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня Дмитриенко с одним из первых своих хитов «Недоступно». Послушаем полностью уже через две с небольшим.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
6: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
5: А ты умеешь?
6: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
7: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
8: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 2.

Группа «Градусы» с музыкальным приветом из прошлого, темой «Голая». В Тюмени уже 4 часа 45 минут. На календаре 24 июля и уже завтра, когда наступит суббота, будем всей Тюменью праздновать День города. Но откроет торжество парад красных машин на площади. У Тюменского технопарка тебя ждет концертная программа, множество крутых подарков и, конечно, сама колонна красных машин. За подробной инфой welcome в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красные Армия». Вся инфа лежит в посте в закрепе. Ну, а мы погнали дальше, в сторону вечера. Прямо по курсу идеальный для пятницы саунд лета от Федука и Джонни. И прямо сейчас Хьюго и Солта с латино-вайбами в песне «Jamaican Bam Bam» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эй, Норт и 54 Ультра с приятной темой «Talk to you».

0: Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей. Парад
1: красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. Она...

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 5 часов. А мы продолжаем продвигаться в сторону вечера, и как раз идеальный для этого саунд «I Can Wait» от Боба Синклера и Кайзы. Но сначала послушаем вещицу-экспонат, вот «Ми и Бойко».

На Красной Армии Клемант и Мёрк с кайфовой темой Партенопы в продолжении этого дня. Вот так, ребятишки, зарядили нас на этот последний час перед вечером. Далее же продолжим прокачиваться музыкой. И в этом нас поддержит Анна Асти с ремейком на давний хит «Плачу на техно». Но сначала отметятся Нелли Фортадо и Тимбалет с песней «Промискьюэс» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коста Лакоста с темой «Черри Леди».

0: Послушаем эту историю полностью через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет!
1: Добрый вечер! В Тюмени уровень воды в реке Тура за сутки поднялся на 24 сантиметра и достиг 830 сантиметров, следует из информации бота Паводок.Инфо. В скором времени он может достичь критического уровня в 850 сантиметров. Под угрозой затопления в Тюмени находится 146 домов. В этих зонах действует режим повышенной готовности. Сильные дожди привели к переувлажнению почвы, что создает угрозу подтопления части территорий. Сегодня в этих районах начался массовый подомовой обход. Сотрудники администрации и волонтеры раздают жителям памятки с информацией о пунктах временного размещения и чек-лист с данными по каждому домовладению. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили о состоянии воды в Туре. Ежедневный лабораторный контроль за источником водоснабжения введен с 16 июля. Вода в разводящей сети соответствует нормативам и показателям безопасности и не оказывает токсического действия. Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям, по запаху. С учетом того, что уровень воды в реке продолжает повышаться, рекомендуется кипятить воду перед употреблением. В Тюменской области запустили автомобильный сервис для поддержки бизнеса. Приложение регионального фонда финансирования предпринимательства позволит представителям малого и среднего бизнеса оформлять государственную финансовую поддержку с помощью смартфонов. Цифровой сервис адаптирован под современные мобильные операционные системы, защищен от блокировок и не требует скачивания из сторонних магазинов приложений. Завтра Тюмень отметит юбилейный день города. Утром на площади у технопарка стартует парад красных машин. Колонна из 200 машин проедет по центральным улицам областной столицы, а уже в 10 часов на площади начнется праздничная программа в честь Дня города. Для гостей подготовлены развлекательные зоны, розыгрыши призов. Все желающие смогут покататься на настоящем воздушном шаре. Вход свободный. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Бауэр с горячущей новинкой. Тема «Calling out for you».

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Красной Армии Алекс Клэр с большущим хитом «Too Close», что переводится как «слишком близко». Ну, в Тюмени уже 5 часов 45 минут, и Алекс верно подметил, все ближе и ближе мы приближаемся к вечеру пятницы, а за ним уже и к завершению этого дня, чтобы уже завтра отпраздновать День города Тюмени. Я напомню, что завтра в 10 часов утра на площади у Тюменского технопарка стартует парад красных машин. А это концертная программа, множество классных подарков и визитная карточка мероприятия «Колонна красных машин». Приходи сам, зови близких, встретимся завтра на параде красных машин. Пока же встретим Holiday Boy с прикольной новинкой Loco La Vida, и появится он сразу после диджея Smash Bambi на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет The Second Voice с гипнотическим саундом в теме Let Me Be. Послушаем полностью уже через 3 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
9: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
10: Гиядзе, вещанная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумулятор. Аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
14: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Только что Ваня Дмитриенко в дуэте с Анной Пересильд, их совместный хит «Силуэт» завершает этот час. Ну а далее ты будешь встречать вечер пятницы вместе с Сергеем Белявским. Сережа, привет.
1: Да, привет. Будем встречать, и завтра уже у нас парад красных машин.
0: Да.
1: Это шикарно.
0: Я
1: вот сейчас прогноз смотрю. Небольшой дождь обещает, но мне кажется, он вообще не помешает, а наоборот даже поможет в связи с такой сухой погодой. Мне кажется, надо чуть-чуть освежиться. Но в любом случае будет красиво, ярко, круто. Даже, кстати, в том году дождь был, не помешал вообще. Было шикарно. Вымок, но счастливый, довольный, уставший, поехал домой. Ну, не знаю, это невероятное событие, которое нужно посетить. Так что ждем всех на площадке у технопарка в 10 часов. Ну, а дальше у нас, кстати, гимн Тюмени.
0: Ждем.
1: Да, предлагаю его и послушать. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира. Пока.
1: Спасибо, пока.
2: Парад красных машин уже завтра. Парад
3: красных машин. С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: 7:06 вечера. Ну что ж, вот и вечер пятницы, вот и отдых наступил. Да, далее будем расслабляться в компании топовых треков, но прежде насладимся гимном Тюмени.
4: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

завтра присоединиться к невероятно крутому празднику. День города. Пройдет он вместе с нами и с парадом красных машин на площадке у технопарка. Обязательно присоединяйся. С 10 часов стартует. Это, кстати, не только парад будет, но еще и праздничная шоу-программа. Развлечение для всей семьи. Даже воздушный шар будет. Так что присоединяйся, посмотри на это все великолепие. Увидеть все вживую. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас группа «Моя Мишель» ЛСП, «Курточка». И прямо сейчас красивая история. Мистер Ноу Толл, Тедди Свимс. В Тюмени 18 часов 12 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29 градусов и солнечно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «СМС» от Uncle Flex'а. Уже через 2.5 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама. 25 июля. Красная.

0: города всей семьей на площади у технопарка.
1: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
0: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Иванов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В аэропорту Тюмени открыли вторую очередь терминала. Вход для вылетающих пассажиров теперь открыт через новую часть терминала. Старый вход закрыли. На втором этапе реконструкции установили 23 стойки регистрации, включая одну для негабаритного багажа. В терминале появилась современная зона обработки багажа, а также расширена площадь обслуживания пассажиров внутренних и международных линий. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируют в следующем году. Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства обнародовало впервые результаты исследования в связи с гибелью рыбы в реке Тура в Тюмени. Выяснилось, что основная причина гибели рыбы – острый дефицит кислорода из-за паводка, органического загрязнения и последующего его окисления. В июне в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков. Обильные дожди плюс аномальная жара привели к массовому смыву почвенного гумуса с водосборной площади. Река и без того испытывающая хроническую нагрузку от стоков предприятий и ливневок с верховья вниз по течению не справилась с самоочищением, сообщает ведомство. Тюменская область входит в топ-10 популярных направлений внутреннего туризма. С начала года регион принял около 700 тысяч гостей. Об этом рассказала глава областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Она отметила, что уже третий год регион принимает гостей круглогодично. В числе главных магнитов Тюменской области для туристов – термальные минеральные источники и тематические фестивали, пишет агентство «Тюменская линия». На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 28 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 28 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя.

0: «Автобарс». Единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем трек «Мото Инда Клаб». Ждем эту тему на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной. Личной.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

которые прославились благодаря соцсетям. Tame Impala, Дженни, Дракула, вирусная история. Кстати, впереди у нас самые крутые истории недели. Главный тюменский чарт «Выборка» на подходе. В 19.00 стартуем. Обязательно послушай и насладись самым качественным саундом. Пока же до этого вспомним историю Нелли Фуртадо «All Good Things». И прямо сейчас позитивная елка. Проще. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29 градусов, солнечно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Мари Краймбрери, ты помнишь?
7: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов Шлинград.
1: Уже через 3 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже встречай главный тюменский чарт выборка.
0: Реклама.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета. Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
10: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
9: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Милый ужас, помоги!
12: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
13: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
12: Как-как?
13: 533-444. Записывай и звони скорее.
14: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
15: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
16: Гиадзе, вещанная сказка.
15: 51-87-37.
17: Категория 0+.
18: Скажи 3-300.
19: Не, я знаю этот прикол.
18: Ну скажи.
19: 3-300.
18: Почисти рот у гигиениста.
20: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
21: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
22: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
23: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
24: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 19 часов.

праздничная приветливость, драгоценные мои. Сегодня мы начинаем отмечать день рождения нашей любимой, дорогой, самой лучшей на земле, самой красивой среди городов. С праздником тебя, дорогая Тюмень. И для нашей вечеринки у меня есть плейлист, в который вошли 20 лучших хитов недели. И знаете что? В этот плейлист не вошел Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан с работой «Broken Strings». Они вылетают из чарта. Ну а прямо сейчас тот самый крутой праздничный плейлист «Двадцатка лучших». Поехали!

0: 15 недель в списке лучших хитов на Красной Армии. Это Беовульф. Феникс открывает наш праздничный плейлист. Как считаете, подходит ли для саундтрека нашего праздничного салюта в честь дня рождения нашей дорогой любимой Тюмени? Ну а следующий трек точно подойдет для ночной тусовки. Встречайте новинку. Это Хугель и Исмаэль Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun.
1: 19 место.

0: 20 на 18 место за неделю поднимается мод с работой Inda Club. Напомню, что на прошлой неделе он вошел в наш чарт и сразу же пошел на подъем. Хорошие новости для мода. А какие есть для вас новости, расскажу прямо сейчас. Не простые, а музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Трэвис Скотт записал песню для своего актерского дебюта в фильме «Одиссея». Релиз саундтрека состоялся 17 июля к выходу в мировой прокат киноэпопеи Кристофера Нолана. Трэвис сыграл роль музыканта, который выразительно и с чувством читал вслух древнегреческие легенды и мифы. У Скотта, кстати, и у Нолана довольно-таки тесные дружеские отношения с начала 2020 года, когда режиссер пригласил рэпера написать песню «The Plane» для саундтрека своего фильма «Довод». Премьера сингла и клипа «Charlie XCX Camera» состоялась 22 июля. Главную роль в черно-белом видео исполнил французский актер Венсан Кассель. Он играет актера, снимающегося в каком-то боевике, где дубль за дублем не получается сцена героической гибели его героя. Ну а Чарли предстает в клипе в роли режиссера. Трек-камера войдет в новый альбом певицы «Music Fashion Film», релиз которого состоится 24 июля. В рамках этого проекта артистка объединяет свое творческое видение с идеями авторитетных деятелей кино, моды и музыки. Неплохой такой заход, очень даже молодец. Я тоже молодец, что рассказал вам очень быстро, коротко новости, потому что хочется скорее послушать классную музыку. Поехали.
1: 17 место.

0: Молодцы.
1: Ну, это точно наш трек. Про нас словно написан. Holiday Boy, Loco La Vida. Мы выбираем безумие и хотим танцевать. Моя настоятельная рекомендация. Давайте отпразднуем день рождения нашей любимой. Так словно отмечаем свой же день рождения. С днем рождения, дорогая, красивая Тюмень.
2: Прогноз погоды.
3: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 28 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 28 тепла.
4: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
5: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
2: Реклама.
6: 25 июля.
2: Красная

0: настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин. Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
3: ИП Копаненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
5: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Данный комплекс – городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
2: После паузы вернемся к музыке. На очереди мой любимый хит от Алекса Уоррена, который называется «Fever Dream». Красота просто.

0: Boys Band BTS с работой Swims, тот самый, который выступил одним из хедлайнеров в финале чемпионата мира по футболу в этом году. А сегодня их танцевальный хит задает нам настроение на празднование дня рождения нашей любимой Тюмени. Хочется поднять бокальчик моего любимого Кремана. За тебя, дорогая, красивая, процветай, развивайся. Чин-чин.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 28 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 28 тепла.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская...

0: трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с Speedbike Сибирь. База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
13: Ну что, драгоценники мои, продолжаем праздновать день рождения Тюмени. Самого лучшего города Земли. Мы с вами живем среди самых счастливых людей. Ловите наш хит. Точнее, собственно, он про нас. Про нас с вами, собственно, написали Филатов и Кэрос.
14: Девятое место.

0: Какая же вечеринка без нее? Ну, скажите мне, ребята, это Шаде от Баинди, Хчо и Мод. 1000%. Это хит этого лета и нашей с вами вечеринки. Песня будет напоминать нам лето 2026. В нашем таком далеком будущем. Прогулки по городу, вечеринки, улыбки людей, гуляющих до утра. Ох, кайф какой.
1: Шестое место.

мы подбираемся с вами к главным хитам нашего плейлиста. Пока еще не зашли, но уже поглядываю в сторону топ-3. Это Егор Крид, Арчик и Асти, Карма. Ребята все уже смотрят, примеряются, можно сказать. Возможно, на следующей неделе они попадут в тройку лучших. А я уже, собственно, заглянул и знаю, кто...

0: Реклама.
1: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-200-00-1701.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов. 154 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
8: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

Это топ-3 нашего праздничного плейлиста и открывает хит, который напоминает наше настроение. Ну не хотим мы с вами домой, особенно ночью после разгара вечеринки. Встречайте, Бронза. Это Медуза и Генри Камомили. Don't Wanna Go Home.

Но он не мог не оказаться в тройке лучших. Попал в этот список и сразу же на серебряную строчку. И кто же это? Это Терри Свимс с работой «Mr. Know It All». А кто у нас номер один в плейлисте в честь нашей вечеринки празднования дня рождения Тюмени? Я, конечно же, объявлю после того, как напомню весь наш плейлист. Начнем с 20-й строчки. Погнали! Это Беовульф

Под номером 19 новинка на этой неделе. Это Хугель, Исмаэль, Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. 18. Мод in the club. Единственные ребята, у которых за неделю ничего не поменялось, это Биби Рекса и Faithless. Также на 17 строчке с работой New Religion. 16 место. Зиверт. Газ. Пятнадцать. Holiday Boy. Loco La Vida. Под номером 14 Алекс Ворон и с красоткой, которая называется Fever Dream. 13 Russian и Рао Алехандро. Понго. 12 место. Это Боб Синклор и Кайза. I can't wait. Два шампура, ну то есть 11. Это Хугель и Сольта. Джамайка. Бам-бам-бам. 10 место. BTS. Swim. Под номером 9. Песня про нас. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Восьмерочка на этой неделе у Леди Гаги и Дойчи «Runaway». Семерка «By India», «Хчо» и «Мод» «Шаде». Шестое место «Anota» и «54 Ultra» «Talk to You».

Четверка у Егора Крида. Артик и Асти. Карма. С первой строчки на третье место падает Медуза и Генрик Камомили. Don't wanna go home. Вторая строчка. Терри Свинс с работой Mr. Know It All. Ну и, собственно, главный хит сегодняшней вечеринки. Мия Бойко.

активная, молодая Тюмень. От лица тюменцев и Красной Армии я тебя поздравляю. Развивайся, становись примером для всех городов. У тебя самые красивые закаты, люди с открытым сердцем и доброй душой. Все, кто впервые приезжает, удивляются твоей красотой и комфортом. Путь всегда такой. Любим, ценим, очень сильно дорожим. И вас, дорогие мои тюменцы, я тоже поздравляю с праздником. И как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: 8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем отдыхать в компании крутой музыки. Далее для тебя Naughty Boy, Sam Smith, La La La. И уже сейчас послушаем Marshmello, Portugal The Man, Phoenix.

с таким отличным настроением продолжаем этот вечер. Завтра настроение будет просто прекрасное. Ну, во-первых, день города 25 июля. Во-вторых, праздничная программа на площадке у технопарка. Ну и в-третьих, конечно же, парад красных машин. Этот ярчайший флешмоб пропускать нельзя, так что приглашаем всех. Завтра с 10 часов будет настоящая вечеринка в честь дня рождения нашего любимого города Тюмень. Ну а далее у нас тоже продолжится музыкальная вечеринка. Впереди у нас Гаязов Brothers, Санта-Лючия. И уже сейчас не ла-ла-ла, но хей-на-на-на от Миши Миллера. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 25 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Ба Индия, в чем

0: шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий. 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
11: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую тему. 8-901. Ольга Серябкина, Дима Урих.
4: Дай мне свой номер, бандит.
5: 8-901.
4: Я не брала никогда.
5: Или 902.
1: Полностью прозвучит на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярные.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на maxivilliance.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Castle in the Snow. Далее предлагаю немного сменить настроение на танцевальное, потому что впереди у нас дэнс-шоу «Партизан». Это суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки, которые специально для твоего вечера подбирались, чтобы настроение у тебя улучшилось. Так что присоединяйся. В 9 вечера стартуем. До этого же ждет тебя наша любимая музыка здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 21 час.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, малооблачно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
3: 25 июля.
0: Красная.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: 25 июля. Начало праздника в 10:00.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, малооблачно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика.

0: встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.

0: 30.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет».

0: 3net.ru или звоните 790-704.
1: 3net.
2: ООО 3net. Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-925-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: радости для всей семьи. Много крутых подарков. Приглашенные артисты. Настоящий воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 23 часа.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, малооблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: 25 июля.
0: Красная армия.

0: воздушный шар и колонна из 200 красивейших красных автомобилей.
1: Парад красных машин.
2: Встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
0: 25 июля. Начало праздника в 10:00. У Геоспорт день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичным.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Отремонтируйте стекло в моей машине.
3: Какой у вас автомобиль?
2: Красный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+, Веропыту.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.